Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня и завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве пасмурно, в эти минуты за окном плюс 12, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла, в течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в городе около 11 с плюсом, предстоящей ночью также дожди и до плюс 9. В Москве 8 часов утра. Прямо сейчас на «Радио 7 новости» в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Российские вузы начнут прием заявлений и документов на все уровни высшего образования 20 июня. Как уточнили в Миноборнауке, подача заявлений на бакалавриат и в магистратуру, на базовое высшее, специалитет, специализированное высшее образование начинается в один день. Даты окончания приема документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Поступление на бюджетные места пройдет в период с 10 по 20 июля для абитуриентов, претендующих на платную основу, прием завершится не позднее 20 сентября. Для поступающих в магистратуру и на специализированное высшее образование на бюджетной основе крайний срок подачи заявлений установлен не позднее 20 августа. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. Авторы инициативы считают, что подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим предлагается государству начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Лимит до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Семья сможет вернуть до 19,5 тысяч рублей. В Москве начали готовить водоемы к открытию купального сезона. Спасатели ищут и убирают мусор и травмоопасные предметы. Как рассказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, обследование проводят в несколько этапов. В настоящее время ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, затем будет проведена повторная очистка водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона. За безопасностью на воде в Москве круглый год следят более 500 сотрудников городской поисково-спасательной службы. Потепление придет в московский регион уже на следующей неделе. Столбики термометров могут показать до плюс 21 градуса. Итак, в начале рабочей недели будет облачно с прояснениями, сохранятся кратковременные дожди. Впрочем, значительным будет повышение температуры воздуха. 12 мая днем прогнозируется от плюс 16 до 21 градуса выше нуля. 13 числа будет небольшой кратковременный дождь и 18-23 днем. В следующие дни погода значительно не изменится, подчеркивают синоптики. Сегодня в российской столице до плюс 15 градусов и небольшие дожди местами. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
1: Диана, спасибо. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в продолжение майских праздников.

Тори Эймос. С утра пораньше. У Тори, кстати, 1 мая вышел новый альбом. Называется In Times of Dragons. В 18-ю студийную пластинку американской певицы вошли 17 треков, в том числе ранее выпущенный дуэт с дочерью под названием Stronger Together. Дочь Эймос там на бэк-вокале. В общем, кому Тори нравится, послушайте обязательно. У нас же дальше Брайан Ферри, Йохана и Лондон Бит, а затем на Радио 7 Гороскоп.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. К концу дня вы четко поймете, что именно стоит оставить, а от чего пора отказаться. Овны, львы и стрельцы, не стоит жалеть о ненужном. Знаки Земли, вы получите неожиданную поддержку в той сфере, где рассчитывали только на себя. Тельцы, девы и козероги, не отказывайтесь от этой помощи. Знаки воздуха. День подходит для спокойного планирования и корректировки планов на следующую неделю. Близнецы, весы и водолеи, сделайте это без спешки. У знаков воды появится желание немного обновить свой привычный стиль. Раки, скорпионы и рыбы, даже небольшие изменения поднимут настроение.
0: Радио 7. Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗПД. Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все. С 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
0: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио7.ру и мобильное приложение «Радио 7».

0: Нелли и Келли Роланд. Только что в Москве 8 часов 42 минуты. Доброе утро. А тем временем синоптики говорят, что в Москве скоро снова станет тепло. Вот, например, с 12 мая прогнозируется облачная погода, небольшие дожди. Но температура воздуха снова может превысить плюс 20 градусов, а 13 числа днем потеплеет до плюс 23 градусов. И в последующие дни погода в Москве существенно не изменится. Очень уже хочется, чтобы было потеплее. Пускай с дождем, но чтобы не меньше 20. Я сейчас словно торгуюсь с гидромедцентром. Soul Asylum и Frank Sinatra впереди у нас появится, а под финал музыкального часа у нас запланирована Джерри Холливелл. Вы слушаете Радио 7.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: что должен делать настоящий герой. Рисковать и побеждать, а может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным. Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня и завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве пасмурно, в эти минуты за окном плюс 12, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла, в течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в Москве плюс 11, предстоящей ночью также обещают дождь.

Жди до плюс 9. В Москве 9 утра.

0: опровергли информацию СМИ о расширении взаимодействия Токио и Москвы. Ведомства подчеркнули, что Япония намерена и дальше соблюдать антироссийские санкции в координации со странами группы 7. Целью запланированной командировки назвали защиту активов японских корпораций, все еще работающих в стране. Ранее агентство Киода сообщило, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний приедут в Россию 26-27 мая в составе правительственной бизнес-миссии. Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией ЦБ в так называемый белый список Минцифры. Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С такой инициативой организация уже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В белые списки планируется добавить интернет-банки, мобильные приложения и прочие платежные сервисы. По мнению ассоциации, невозможность использования банковских приложений в условиях ограничения интернета создает риски для граждан, бизнеса и банковской системы в целом. Например, граждане не смогут вовремя совершать платежи, погашать кредиты, пользоваться социально значимыми финансовыми услугами. Мошенники обманывают россиян с помощью дачных наборов по специальной цене. Злоумышленники звонят от имени частных компаний и предлагают комплекты, в которые входят продукты, товары для мангала, одноразовая посуда и другие вещи для отдыха на природе. Чтобы получить набор, жертву просят внести предоплату. После перевода денег аферисты исчезают. Эксперты предупреждают, что легальные компании не требуют полной предоплаты по телефону и не присылают ссылки на оплату в СМС или мессенджерах. При поступлении такого звонка немедленно прекращайте разговор и не переводите деньги. Порция окрошки на квасе в этом году обойдется россиянам в 144 рубля 75 копеек. Варианты с кефиром или минеральной водой будут стоить около 176 рублей. Это данные финансистов. Они проанализировали стоимость вареной колбасы, огурцов, редиса, картофеля, яиц, укропа, лука и сметаны. В ходе недавнего опроса выяснилось, что 57% москвичей предпочитают квас в качестве заправки для окрошки, 16% выбирают кефир, 4% айран, 14% жителей столицы признались, что не едят этот холодный суп. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем чудесного дня.
1: Благодарим нашу службу информации. Вы слушаете «Радио 7», майские праздники с музыкой на все времена. Дальше у нас Адель и Куин, а прямо сейчас Том Нови. Доброе утро.

Эрейджа в нашем эфире, а тем временем стали известны самые высокооплачиваемые специалисты Петербурга. Ими являются финансовые директора и агенты по недвижимости. Доход таких специалистов превышает 250 тысяч рублей в месяц. Коммерческим директорам работодатели предлагают в среднем 234 тысячи рублей, а руководителям отделов продаж около 200 тысяч. Высокие зарплаты также зафиксированы у руководителей маркетинга и рекламы по 185 тысяч рублей. А самыми прибыльными сферами в Петербурге стали высшие менеджмент, автомобильный бизнес и консалтинг. Информация для тех, кто задумывается переезжать в северную столицу по работе. Из музыки дальше у нас Fleetwood Mac, а прежде Араша Хелена. Доброе утро.

0: Майкл Джексон. Воскресным утром. И снова хочется упомянуть байопик Майкл. Оказывается, новый мюзикл об американской суперзвезде поп-музыки Майкле Джексоне побил рекорд среди биографических кинокартин, собрав в прокате за первые выходные 217 миллионов долларов. Прежний рекорд по сборам среди байопиков музыкантов принадлежал «Богемской рапсодии» с Рами Маликом в роли Фредди Меркьюри. Она в 2018 году собрала в первые выходные после премьеры 124 миллиона долларов. Пишут также, что зрители с гораздо большим энтузиазмом отнеслись к этому мюзиклу, чем критики, которые, некоторые из которых упрекают авторов фильма в том, что они создали стерилизованную версию жизни и карьеры короля поп-музыки. Но, может быть, это и неплохо. В общем, надо смотреть. В России с 28 мая в прокате. Скоро Ингрид услышим, а затем Джорджа Майкла. Радио 7 на Семи холмах. Доброе утро.
1: Реклама. Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
4: Я же как ворона.
3: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.
5: На Семи холмах.
1: 104.7 FM.

секундами ранее в эфире Джордж Майкл. Сегодня уже воскресенье, 10 мая, Международный день матери. Сегодня мамы, мамы наших, мамы, будущие мамы, поздравляем вас от всей души. А еще сегодня день основания Российской книжной палаты. В истории этот день запомнился тем, что в 1883 загорелись первые дуговые электрические фонари в Москве. В 1932 году были выпущены первые 20 советских телевизоров на заводе «Коминтерн» в Ленинграде. А в 1956 году отменили плату за обучение в старших классах школ и вузах СССР. Все эти события произошли 10 мая в разные годы.

0: музыке скоро вернемся, а прежде наш тревел-эксперт Ольга Яковина расскажет кое-что интересное про Минск, а точнее про одну усадьбу, которая там находится.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Минск из тех городов, что особенно сильно пострадали во время Великой Отечественной. От довоенной застройки в столице Беларуси почти ничего не осталось. Но кое-что все же сохранилось. Например, старинная усадьба Лошица, заложенная еще в 18 веке. Сейчас здесь один из самых красивых и атмосферных парков города, где особенно круто весной. В советские годы в усадьбе размещался филиал Академии растениеводства с экспериментальными фруктовыми садами, которые закладывал лично Вавилов. Сады сохранились, и начиная с апреля и до конца мая в парке начинается настоящее цветочное безумие. Сливы, черешни и яблони цветут друг за другом, не переставая. Цветочный марафон нынешнего сезона стартовал как раз в начале этой недели. В усадьбе идет реновация. Совсем недавно тут обновили пруды, обустроили набережную. В зданиях бывшей винокурни 19 века запустили кафе и гостиницу. А сейчас приводят в порядок старую мельницу, в которой будут музей и пекарня. В основных зданиях усадьбы, красивейшем комплексе в стиле модерн, действует музей с необычным и очень милым форматом. В будни здесь среди будуаров и изразцовых каминов проходят обычные экскурсии, а в выходные – музыкальные. В том числе мастер-классы по старинным танцам, салонные концерты в разных стилях, от барочной музыки до мелодии советских фильмов и выступления оркестров прямо на садовых лужайках. Так что уикенд среди цветущих яблонь и атмосферной музыки обещают быть очень запоминающимся. С музыкально-культурной программой, кстати, в Минске вообще все очень хорошо. Все лето, с мая и до сентября, на открытых площадках в историческом центре проходят бесплатные концерты и спектакли. Новый музыкально-туристический сезон стартует совсем скоро, 23 мая. Пора ехать.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Радио 7.
0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Завтра, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется. Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно, в эти минуты за окном плюс 11, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла, в течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в городе плюс 11, предстоящей ночью также обещают дожди и до плюс 9. Столица, 10 утра. С новостями сегодня нас знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью. Как пишет Bloomberg, объемы топлива уменьшаются из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Война мешает поставкам нефти из Персидского залива, истощая тем самым

0: года. Отмечается, что такая ситуация может вызвать еще более резкий скачок цен на ресурсы и их дефицит, последствия которых правительства стран мира не смогут эффективно смягчить. Эксперты разъяснили правила автоматического списания налогов. С 1 мая Федеральная налоговая служба может списывать безнадежные долги физических лиц без обращения в суд. Речь идет о суммах до 500 рублей, если до ноября 2025 не было принято решение о взыскании. В отдельных случаях списание может коснуться задолженности до 10 тысяч рублей. В обновленный перечень безнадежных долгов вошли ситуации, когда взыскание невозможно, отсутствие имущества, истечение срока давности, смерть должника без наследников или ликвидация компании. Механизм распространяется как на федеральные, так и на региональные и местные налоги. Это позволит избавить граждан от мелких долгов, которые ранее могли создавать проблемы, например, при получении кредита или выезде за границу. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. При этом сохраняются и традиционные способы подачи документов лично в вуз или через Почту России. Об этом напомнили в Совете Федерации. Для подачи онлайн необходимо создать цифровой профиль и загрузить документы об образовании, достижениях и сведениях о льготах. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Больше четверти опрошенных жителей России играют в видеоигры регулярно, около трети время от времени. Согласно данным исследования, в 65% случаев пользователи выбирают для игр смартфон, 55% опрошенных используют компьютеры и ноутбуки. На третьем и четвертом местах игровые консоли и планшеты, которые выбирают 20% и 13% респондентов соответственно. В среднем ежемесячно россияне тратят на игры 3400 рублей. Большинство пользователей могут потратить от 3000 рублей в месяц, таковых 68%. Свыше этой суммы от 3 до 7000 рублей тратят 21%, от 7 тысяч до 15 тысяч 8%. Есть такие, кто тратит свыше 15 тысяч рублей, их 3%. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, Диана. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в эфир выходного дня. В этом часе ближе к середине мы откроем наш тематический уикенд. Также я подарю кому-то из вас пару билетов на балет. А еще будет много хорошей, качественной музыки. Крис Ри и Оливия Дин. Скоро Милен Фармер. Прямо сейчас. It's beyond my control.

Дэниел Паутер на Радио 7. Сегодня 10 мая, воскресенье. А уже 17 числа на главной сцене страны состоится балет «Раймонда» в исполнении театра «Кремлевский балет». И сейчас кому-то из вас достанутся два приглашения. Условие очень простое. Отвечайте правильно на вопрос быстрее всех, а мы дарим вам билеты. 10 мая загорелись первые 22 дуговых электрических фонаря в Москве, и было это в далеком 1883 году. Этот день считается началом истории электрического освещения в Москве. А где они располагались, как вы думаете? Варианты ответов: площадь вокруг храма Христа Спасителя, Красная площадь или же сад Эрмитаж. Ваша версия ответов мы ждем в нашем конверте. Располагается конверт на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Автор первого сообщения с правильным ответом 17 мая пойдет на балет. Удачи!

Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Энрике родился в семье легендарного Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер. После нападения на дедушку мальчика ради безопасности перевезли в Майами. Однако отец все время был на гастролях, поэтому отношения с сыном не заладились. Энрике позже говорил в интервью, что, будучи ребенком, чувствовал себя тотально одиноким. Хулио прочил сыну карьеру бизнесмена, и юноша поступил в университет, но втайне писал стихи и рассылал демозаписи под фамилией Мартинес. В 1994 году Энрике окончательно решил, что бизнес не его, бросил университет и уехал в Канаду записывать дебютный альбом. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама. Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
2: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

же пойдет на балет 17 мая? Давайте прямо сейчас и узнаем. Условие было правильно ответить на вопрос раньше других. И ответ свой прислать в конверт на сайте radio7.ru. 10 мая загорелись первые 22 дуговых электрических фонаря в Москве, и было это в далеком 1883 году. Этот день считается началом истории электрического освещения в Москве. А где они располагались, как вы думаете, спросил я вас. Варианты ответов были: площадь вокруг храма Христа Спасителя, Красная площадь или же сад Эрмитаж. И правильный ответ звучит так. Ко дню коронации Александра III дуговые лампы, они же фонари, осветили площадь вокруг храма Христа Спасителя, и тем же вечером была иллюминирована колокольня Ивана Великого. После празднеств от москвичей посыпали запросы генерал-губернатору на создание электрического освещения в их домах. Быстрее других. Сообщение с правильным ответом прислала нам Александра. Номер телефона заканчивается на цифры 9821. Александра, мы вас поздравляем. Вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там 17 мая на главной сцене страны состоится балет «Раймонда» в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Фабрике «Ротфронт» в этом году исполняется 200 лет. В далеком 1826 году некий мещанин, впоследствии ставший купцом, Сергей Ленов, открыл у себя на дворе кондитерскую мастерскую. Мастерская располагалась в районе Старой Москвы, в Замоскворечье, на улице Малая Болвановка. Ныне это второй Новокузнецкий переулок. Рядом с церковью Спаса на Болванах. Ныне храм Спаса Преображения на Болвановке. Основная продукция первых лет – леденцы. Ежесуточно мастерская перерабатывала 5 пудов, это около 80 килограммов, сахара. Уже в 1831 году стало понятно, что надо расширяться. Леденцами и помадками торговали на ярмарках. А стабильно высокое качество и все возрастающий спрос привели к тому, что Леновы открыли кондитерскую на Болвановке. Ассортимент расширялся, и правнук Ленова с женой в 1886 году взяли несколько призов, открыли несколько магазинов и скупили несколько кварталов близ родового гнезда. После революции фабрику национализировали, а после визита на нее делегации немецких коммунистов из Союза красных фронтовиков во главе с Эрнстом Тельманом фабрике присвоили имя «Красный фронт», то есть «Ротфронт». Советские кондитеры значительно расширили ассортиментный ряд. А в 1960-е годы на фабрике появились знаменитые конфеты «Москвичка». В результате долгого томления жидкая молочно-ликерная начинка «Москвички» меняет цвет и приобретает вкус крем-брюле. Хотя в классическом рецепте ликера нет. В книге 1971 года четко написано: шоколадная лазурь, карамель, патока, сливовое повидло, лимонная кислота, сливовые эссенции. Снаружи карамель, мягкая и хрустящая одновременно, покрыта шоколадной глазурью, что придает москвичке сходство с традиционными шоколадными конфетами. Конечно, эти конфеты не самые популярные из выпускающихся на фабрике. Но все же, наверное, нет ни одного москвича, кто хотя бы раз не пробовал это лакомство. И у каждого сегодня есть возможность окунуться в тот самый мир конфет из детства. Во втором Новокузнецком переулке работает цех фабрики, а рядом с проходной – фирменный магазин, где и вафли «Лесная быль», и гусиные лапки, и барбарис, и снежок, и лимончик. Кстати, продается здесь не только продукция конкретной фабрики, есть и конфеты из Питера, и белевская пастила, рай для сладкоежек и ностальгирующих. По переулку идешь – в воздухе запах конфет, из магазина вышел – во рту вкус детства. Осталось только, чтобы в динамиках звучало что-нибудь соответствующее, например, «Виа Москвички». Был в столице такой музыкальный коллектив. Ну или музыка из плейлиста «Радио 7 на Семи Холмах». Ведь тоже про Москву радио.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня и завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассадки.

0: Высасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении Вертиго Хель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве пасмурно, в эти минуты за окном плюс 12, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла, в течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в городе плюс 11, предстоящей ночью также обещают дожди, в ночные часы в столице 9 градусов тепла.

0: Далее на Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. В российских школах и садах появятся исторические кружки и клубы. Минпросвещение утвердило концепцию исторического образования для учебных заведений страны. Соответствующий документ уже направлен в регионы для реализации, заявили в ведомстве. Подчеркивается, что эта концепция определяет основные цели, задачи, а также механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди детей и молодежи. При этом отдельный акцент делается на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории. Также предусматривается проведение различных конференций, конкурсов, олимпиад и квестов. В Госдуме предложили законодательно закрепить профилактику йододефицита. Депутаты обозначают, что эта проблема напрямую влияет на уровень заболеваемости щитовидной железы. Парламентарии подчеркивают, массовая профилактика особенно важна для детей и требует федеральной поддержки. В настоящее время в российских школах организовано йодирование питания, однако это затрагивает только учеников 1-4 классов, которые получают бесплатное питание. Кроме того, йодированная пища предоставляется и в больницах. Италия стала самой популярной в ЕС для отдыха россиян на майские праздники. Соотечественники отдают предпочтение турам в Венецию, Милан, Флоренцию, Неаполь. Кроме того, туристы посещают Тоскану и Сицилию, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что весенний период в Италии особо востребован благодаря комфортной погоде. В топ-3 популярных европейских направлений входят также экскурсионные туры во Францию, при этом наиболее востребован Париж. Кроме того, туристы интересуются отдыхом в Испании и в основном выбирают Барселону. После длительных праздников нужно поддерживать себя как психологически, так и физически. На этом настаивают психологи. Не стоит завышать ожидания и перегружать себя. Во-первых, во время каникул нужно по возможности сохранять привычный режим и избегать резких изменений времени сна. После отдыха не стоит пытаться сразу закрыть все накопившиеся задачи. Легче вернуться к работе, помогает неформальное общение с коллегами и постепенное включение в рабочие процессы. По мнению экспертов, важную роль играет и позиция работодателя. Гибкий график, удаленный формат работы и внимание к самочувствию сотрудников помогают снизить стресс после длинных выходных. Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
0: Диана, спасибо большое. Ждем тебя через час с новостями. Это Радио 7, эфир выходного дня. Добро пожаловать в продолжение майских праздников. Из музыки впереди Portugal The Man и трио Adam Stewart и Sting. А сначала Knarls Barkley.

Уитни Хьюстон в воскресном эфире. Буквально пару дней назад ученые из Калифорнийского университета обнаружили токсины на юге Аргентины благодаря пингвинам. Исследователи прикрепили к 54 пингвинам устройство для сбора химических веществ. Таким образом, птицы стали собирать научную информацию, а ученые анализировать состав воды, воздуха и поверхности Патагонии. Ученые говорят, раньше мы могли измерить воздействие загрязнителей только с помощью образцов крови или перьев. Теперь у нас есть минимально инвазивный метод. Пингвины сами выбирают места для отбора проб, показывают, где нужно проводить более глубокий мониторинг. Занимаясь своими делами, животные многое рассказывают нам о среде, в которой они живут. Получается, пингвины трудятся на благо науки, и калифорнийцы должны им зарплату выдавать как минимум, чтобы все по-честному было. Тесмин Арчер и Иван Репаблик. В ближайшие минуты послушаем, а затем у нас продолжение специального уикенда на Радио 7.

Радио 7 представляет Weekend Enrique Iglesias. Песня «Bailamos» открыла Энрике путь к англоязычной аудитории. Это была первая волна так называемого «латинского взрыва», резкого роста популярности южноамериканской музыки. Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Шакира уже вовсю гремели со своими хитами, и Энрике ворвался следом. Забавно, что авторы «Bailamos», британцы, вообще не говорили по-испански и неправильно расставили ударение. В слове «bailamos» оно должно падать на второй слог, а не на последний. Но Иглесиас не стал спорить. Он решил, что так фраза лучше ложится в ритм. В итоге эта ошибка стала изюминкой первого англоязычного хита Энрике. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Телеканал Че представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на Че для лиц старше 16 лет.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Женщина-ураган, вдохновляющая, яркая, создавшая себя сама. Ее жизнь никогда не была легкой, но каждый раз она пробивала все преграды и не боялась сделать следующий шаг. Это Тина Тернер на Радио 7, которая в свое время отказалась от реального имени. Ее главные хиты не принадлежали ей. И когда-то она выступала на разогреве у Rolling Stones. Мик Джаггер всегда высоко отзывался об артистических способностях Тины, и в 81-м они позвали ее с собой на гастроли, и в том числе, чтобы помочь материально. У нее была сложная финансовая ситуация, а роллинги таким образом ее поддержали. Мадонна и Марайя Керри через несколько минут у нас отметятся, а сейчас Нек на Радио 7.

0: Снойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Завтра, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. В эти минуты за окном плюс 12. Днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в городе плюс 11. Предстоящей ночью также обещают дожди. В ночные часы в столице 9 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: Столица – полдень.

0: О событиях в стране и мире прямо сейчас расскажет Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Авиасообщение полностью восстановлено на юге России. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. Отмечается,

ранее 8 мая 13 аэропортов на юге страны временно приостановили работу после того, как обломки беспилотника упали на здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. К вечеру того же дня авиасообщение частично...

воскресном эфире Адель. Она, кстати, в этом году дебютирует в кино. Адель сыграет в новом фильме Тома Форда ленте «Cry to Heaven» — «Плач к небесам». Лента станет экранизацией одноименного романа писательницы Энн Райс 1982 года, записавшей также интервью с вампиром. Его действие происходит в Италии 18 века. Сюжет разворачивается вокруг истории двух мужчин, венецианского дворянина и оперного певца, чьи жизни неожиданно переплетаются. А Форд станет режиссером, продюсером и сценаристом ленты. Премьера запланирована на осень 26-го. Вы слушаете Радио 7, и у нас дальше Аретта Франклин появится. А прежде Крис Ри напомнит, что лето наступит уже через 21 день.

Радио 7 представляет Уикенд Энрике Иглесиаса. Чтобы никто не обвинил его в паразитировании на славе отца, Энрике придумал себе легенду. Он рассылал демозаписи в офисы музыкальных лейблов под именем Энрике Мартинес. Певец придумал целую легенду о том, что он – парень из Гватемалы, у которого нет ни гроша за душой. Он подрабатывал, где придется, чтобы оплатить студию, и до последнего скрывал от семьи свои планы. Все получилось как нельзя лучше. Когда представители мексиканского лейбла Phono Music предложили контракт, они понятия не имели, чей Энрике сын. После этого Иглесиас-младший мог по праву заявить, что проторил дорогу исключительно благодаря собственной настойчивости и таланту. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет. Ахматова. Гумилев. Гумилев. Премьера в Москве. 14 мая. Театр эстрады. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 14 мая. В Театре эстрады. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
4: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
5: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
6: В музее АЗ рождается вдохновение. Новый формат открытого хранения на выставке художника Анатолия Зверева позволяет каждому создать собственную экспозицию. Вас ждут концерты, спектакли и образовательные программы. В музее АЗ встречи с искусством вам становятся незабываемыми. Вторая Тверская, Ямская улица, дом 20. 12+.
0: Радио 7.

0: Culture Club на Радио 7. В Москве 12 часов 40 минут, и не мог я пройти мимо заголовка, который звучит так. Желающим уволиться после отпуска россиянам дали совет. Совет да любовь, подумал я, но нет, психиатр один рассказывает, почему так происходит. Острое нежелание возвращаться к работе после отпуска или длинных выходных – это не лень или слабохарактерность, а закономерная нейробиологическая реакция. То есть тело и психика буквально забывают рабочий ритм. И рекомендуют за 1-2 дня до выхода на работу начать соблюдать рабочий режим сна и пробуждения. Это позволяет внутренним биологическим часам перестроиться без стресса, снижая выброс кортизола в первый рабочий день. А вот тем, кто серьезно хочет уволиться, мне кажется, дело тут не в отпуске вовсе. И если такие звоночки есть, стоит задуматься. К музыке приятной вернемся примерно через 3 минуты, а сейчас Ольга Яковина расскажет про один фестиваль, посвященный растению, название которого порой трудно выговорить.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вот уже третий год подряд Приморье встречает весну фестивалем рододендронов. На Дальнем Востоке растет 11 видов этого красивейшего растения с яркими лилово-розовыми или желтыми цветами. 8 из них можно увидеть в Приморье. С конца апреля они цветут и благоухают примерно везде. Только отцветает один вид, как сразу распускается другой. И так до самого лета. Во время фестиваля для туристов устраивают специальные туры в самые цветущие места, которые буквально тонут в розовом тумане. Можно и просто сходить во Владивостокский ботанический сад. Здесь представлена самая большая в России коллекция рододендронов, включающая целых 45 видов. В городе они тоже цветут повсюду. На набережных, в парках, на диких тропках острова Русский. Недаром рододендроны считаются одним из символов Владивостока. А еще во время фестиваля цветы распускаются в меню 30 заведений города. От знаменитой Зумы и модного Улисейжа до всенародно любимого Токио и культовых омлет-станций лучшего места для завтраков во Владивостоке везде подают вдохновленные рододендронами блюда, десерты и авторские напитки. Фестиваль продолжается до 16 мая. И одной из его площадок стал новенький Национальный центр «Россия», первый региональный филиал Московского центра. Крутая интерактивная выставка в бывшем океанариуме на спортивной набережной рассказывает о чудесах и красотах Приморья. Здесь можно прогуляться по виртуальной уссурийской тайге и встретиться с дальневосточным леопардом, погрузиться в Японское море, послушать нанайские сказания, промчаться на катере по бухте Золотой Рог, поуправлять вертолетом и сделать еще много чего интересного. А во время фестиваля в НЦ «Россия» еще и идут лекции, гастрономические мастер-классы, концерты и чаепитие с розовым таежным чаем. Ну просто красота!
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая

0: Шумоизоляция и износостойкость. Все это про Линолеум Идеал. Линолеум Идеал. Главный герой интерьера.
1: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. В течение дня сегодня возможен дождь. Вечером обещают около 12 с плюсом. Предстоящей ночью дожди и плюс 9. Завтра в понедельник будет также пасмурно. Днем до плюс 14. Утром 7 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: Столица 13 часов.

на радио 7 Дона Саммер. Королева диско, как ее называли многие. За ход став, кстати, Дона Саммер была удостоена премии Грэмми в номинации «Лучшее женское вокальное рок-исполнение». А композиция входит в список 500 величайших песен всех времен по версии читателей журнала Rolling Stone. Мы же про такие песни говорим на все времена. Eagle Eye Cherry скоро поставим, а еще быстрее Дайда и Here With Me. I didn't hear.

Радио 7 представляет Weekend Enrique Iglesias. В 2017 году Энрике выпустил песню «Súbeme la radio», что буквально значит «прибавь громкости на радио». Эта композиция о том, как после болезненного расставания ты пытаешься забыться в шуме города и танцах. Снимать клип Энрике поехал в Гавану, и съемочный процесс напоминал всеобщее помешательство. Тысячи людей высыпали на улицы, парализовав движение, чтобы просто увидеть, как их кумир поет на крыше старого автобуса. Трек возглавил чарты в десятке стран, доказав, что Энрике все еще отлично понимает, под какую музыку люди хотят грустить и танцевать. Радио 7. Weekend Enrique Iglesias.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
2: 2 ГИС с подпиской Prime становится скидочной картой.

0: карты города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Кэрри Хилсон под занавес моей эфирной смены. Большое спасибо вам за компанию сегодня. Я, Евгений Водиан, вернусь завтра ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена, любимые песни, лучшие артисты круглосуточно и 7 дней в неделю. Я желаю вам приятных майских праздников в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Грибоедовские строки про Кузнецкий мост и вечных французов были и про такой факт. В 1826 году на улице Кузнецкий мост в доме 9/10 француз Транкиль Ярд открыл ресторан и гостиницу собственного имени. Транкиль Ярд, но иногда его называли Яр. Ресторан был открыт в арендованном, только что перестроенном доме. В начале 19 века сторона владения, выходящая на Кузнецкий мост, была разделена на три части и продана разным владельцам, одним из которых являлся купец Шарп. С 1812 года по конец 1830-х годов домом владел сенатский канцелярист Шаван, который в 1823 году перестроил каменное двухэтажное здание, сохранив угловую скругленную часть. Ресторан Ярда неоднократно посещал Александр Сергеевич Пушкин, а 27 января 1831 года он вместе с Боротынским, Вяземским и Языковым был здесь на поминках скончавшегося поэта Дельвига. В 1836 году ресторан с Кузнецкого моста съехал.

0: сразу в два места. В 1836-м он открылся в одноэтажном здании у Петровского парка, сегодня это район станции метро «Динамо», и как постоянный резидент заехал на Божедомку. Это на углу Суворовской площади и Селезневской улицы. Там он пережил второе свое рождение. Принадлежал он в это время человеку, который был прозван «Апельсином». Московский купец Федор Аксенов был очень корпулентным и брился на лыс. Его череп напоминал апельсиновую корку. Когда сад «Эрмитаж» на Божедомке, его старинная версия, прекратил свое существование, а бывший буфетчик Яков Щукин стал строить новый «Эрмитаж» на каретном ряду, ресторан «Яр» окончательно перебрался в пространство близ московского ипподрома, Петровский парк. Было построено специальное здание на углу улицы Старая Башиловка и Петербургского шоссе. Сегодня это Ленинградский проспект и улица Марины Росковой. Еще раз поменяв владельца, а им стал бывший официант Яра, выходец из крестьян Ярославской губернии Алексей Судаков, ресторан стал самым известным московским увеселительным и кулинарным заведением. В 1910 году по поручению Судакова архитектор Адольф Эрихсон выстроил новое здание в стиле модерн с большими граненными куполами, арочными окнами и монументальными металлическими светильниками по фасаду. Его можно увидеть на старинных фотографиях и на открытках фабрики Эйнен. Внутри были устроены большой и малый залы, императорская ложа и кабинеты, один из которых получил название «Пушкинский». Кто тут только не бывал. Уже в советское время здание было перестроено под театр «Ромен» и гостиницу «Советская». Но дореволюционные интерьеры были интегрированы в современное здание. Зато теперь сотрудники пиар-службы ресторана «Яр» забот не знают. И Герцен, и Мамонтов, и Пушкин, и Бальмонт, и Куприн, и Чехов, и Шаляпин, и Распутин. Все бывали тут. Что не мемуары знаменитого москвича, все материал для бравады и рассказы о старейшем московском заведении.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня и завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7 о погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании Леконт в России.
3: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером обещают около 12 с плюсом. Предстоящей ночью дожди и плюс 9. Завтра в понедельник будет также пасмурно. Днем до плюс 14. Утром 7 градусов тепла.
4: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 14 часов.
5: Далее на Радио 7.
2: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Самый успешный трек с пятого альбома Энрике «Escape» создавался в муках. Команда полгода сидела в студии, пытаясь выжать из себя хоть один стопроцентный хит. Вдохновение, как водится, пришло неожиданно. Энрике и его соавтор Кара Диагуарди решили сделать перерыв и ушли на парковку поесть пончиков. Именно там, запивая донаты крепким кофе, они за 10 минут набросали текст и мелодию будущей песни. Трек «Escape» добился бешеного успеха, а пластинка разошлась тиражом более 10 миллионов копий по всему миру и стала самой успешной в карьере певца. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова. Гумилев. Гумилев. Премьера в Москве. 14 мая. Театр эстрады. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 14 мая. В Театре эстрады. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: В музее АЗ рождается вдохновение. Новый формат открытого хранения на выставке художника Анатолия Зверева

Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Завтра, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. «Уикенд» Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером обещают около 12 с плюсом. Предстоящей ночью дожди и плюс 9. Завтра, в понедельник, будет также пасмурно. Днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 15 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

107 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Конец 90-х стал для Энрике временем больших побед. Певец забрал свою первую статуэтку Грэмми, окончательно доказав, что он не просто сын того Иглесиаса. А после затеял мировое турне в поддержку альбома «Козас дель Амор». Спонсором неожиданно стал «Макдоналдс». Это был первый случай, когда гигант фастфуда вписался в поддержку поп-артиста такого масштаба. За время гастролей Энрике дал около 80 концертов, окончательно закрепив за собой статус суперзвезды. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: 2 ГИ с подпиской Prime становятся скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2 ГИС от ООО до ВГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
5: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Я же Капарона.
5: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня и завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
11: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
12: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
11: Большая упаковка, длительный срок хранения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером обещают около 12 с плюсом. Предстоящей ночью дожди и плюс 9. Завтра, в понедельник, будет также пасмурно. Днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.

Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». В 2001 году на съемках видео к песне «Escape» случилась судьбоносная для Энрике встреча. На главную женскую роль в клипе пригласили Анну Курникову. Теннисистка тогда была очень популярна. Она сыграла возлюбленную Иглесиаса. По сценарию пара должна была ссориться и мириться на глазах у публики. Говорят, на площадке химия между Анной и Энрике была такой сильной, что съемочная группа чувствовала себя неловко. После этого певец и теннисистка стали появляться на публике вдвоем. Несмотря на постоянный интерес прессы, Энрике и Анна умудрились построить закрытую семейную крепость и сейчас воспитывают 4 детей. Радио 7.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.

0: действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО ДУБЛГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
3: В музее АЗ рождается вдохновение. Новый формат открытого хранения на выставке художника Анатолия Зверева позволяет каждому создать собственную экспозицию. Вас ждут концерты, спектакли и образовательные программы. В музее АЗ встречи с искусством становятся незабываемыми. Вторая Тверская, Ямская улица, дом 20.
4: 12+.
5: И раз, и два.
6: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
8: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
9: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
10: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
11: Радио 7 представляет. Ахматова. Гумилев. Гумилев. Премьера в Москве. 14 мая. Театр эстрады. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев. 14 мая. В Театре эстрады. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104,7 FM.

0: на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. 7 мая отмечается Международный день планетариев. В этот день, в 1925 году, в Мюнхене заработал первый в мире кинотеатр с планетарием, свежеизобретенным проектором, который передавал на купольный потолок изображение реального, не статичного, а меняющегося звездного неба. В первом звездном кинозале можно было увидеть 4500 звезд, 5 планет Солнечной системы, Солнце и Луну, но исключительно стоя. Кресел в первом планетарии не запланировали. Сегодняшние планетарии – это уже, конечно, суперкомфортабельные залы с лазерными проекторами, стереоакустикой и поворотными креслами, которые меняют угол наклона. А современные научные звездные шоу впечатляют не меньше голливудских фильмов. В мире сегодня более 4000 планетариев. Из них почти полсотни в России. Есть в том числе очень необычные. Например, во

0: В Владикавказе планетарий располагается в бывшей персидской мечети, во Владимире – в Николо-Кремлевской церкви, а питерский планетарий номер один занимает здание бывшего газгольдера. Его купол диаметром 37 метров внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Планетарий в эстонском Тарту меньше в 4 раза. Зато это единственный в мире сферический зал. И звезды здесь можно увидеть не только над головой, но и под прозрачным полом. А самый крутой эффект присутствия можно получить на иммерсивных шоу в Доранс Дом, открывшемся год назад в штате Аризона. Он дает картинку с разрешением в 4 раза выше, чем IMAX, и показывает звезды и планеты с беспрецедентной детализацией. А его программы позволяют пролететь через кольца Сатурна, погулять по Марсу или Венере, услышать пролетающую комету, покрутить в руках галактику и даже лично столкнуть две звезды. Для полного восторга не хватает разве что инопланетянина Рокки из проекта «Конец света». Но наверняка скоро и он там появится.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Завтра, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: «Мари Клэр. Французский шик в России». Читайте в мае. Главная тема номера – «Prime Era». Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
8: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 13, плюс 15. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером обещают около 12 с плюсом. Предстоящей ночью дожди и плюс 9. Завтра, в понедельник, будет также пасмурно. Днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 17 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». В 2003 году Энрике решил попробовать себя в новом амплуа и принял приглашение режиссера Роберта Родригеса. Он снялся в боевике «Однажды в Мексике», сыграв уличного музыканта по имени Лоренцо. Его коллегами по съемочной площадке стали Антонио Бандерас и Джонни Депп. Работа в кино произвела на певца огромное впечатление. В одном из интервью Энрике признавался, что даже подумывал сниматься чаще. Однако плотный график записей и бесконечные гастроли не оставляли певцу времени на полноценную актерскую карьеру. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Отсрочка действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Okay. Подробности на Окмаркет.ру.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1920-1940-е годы молодое советское государство активно создавало новый культурный код. Среди прочего, на передний план выводился образец нового человека. Наиболее известным примером из сохранившихся в нашем городе в пространстве метрополитена стал подземный вестибюль станции метро «Площадь Революции». Это не были какие-то абстрактные герои или боги-олимпийцы. Нет, матрос-броненосца, студентка МГУ с реальным прототипом, пограничник и его пес-индус. У жителей города должно было возникнуть ощущение, что советский человек сам по себе равен античному герою, и каждый может быть удостоен чести быть запечатленным в камне. Какие люди в стране советской есть? Да-да, у скульптурных героев часто были реальные прототипы, и таким образом шло воспитание общества через образы, через эстетику. Согласитесь, идея же интересная. Когда летчик или крестьянка становится почти античным героем, а ты его знаешь, и тоже можешь оказаться в этом пантеоне, но есть к чему стремиться. На Тверской 4, на Подколокольном переулке, на Тверском бульваре всюду появляются молотобойцы, трактористы, пилоты, шоферы, крестьянки, доярки, геологи, студенты. Если же говорить вообще об этом периоде, на память, конечно, приходит и ВДНХ, и монумент Мухина, и Сыромятнический гидроузел, и знаменитые дома Пропилеи на Ленинском проспекте, и Мост Победы на Ленинградском проспекте. К сожалению, в ряде мест были использованы недолговечные материалы. Например, на Тверской улице или на Новокировском проспекте. Сегодня это проспект Академика Сахарова. И сегодня мы не видим памятники истории и старины в их изначальном виде. Понять первоначальный замысел, назначение тех или иных элементов архитектурного облика и значимость объекта из-за этого сложнее. Уверен, что современные технологии позволяют реставрировать через воссоздание по архивным чертежам и снимкам. И чем ближе любой памятник к оригиналу, тем точнее наше понимание времени, пространства и города, в котором мы живем. Как кажется, это и называется словами «приведение в надлежащее состояние». Кафтан с прорехами никому не нужен, а городская среда с очевидными утратами – тоже. В Москве есть замечательный дом – Большая Дмитровка, 2. Это вход в метро. Когда-то в нишах на цоколе стояли фигуры советских олимпийцев. На многих фотографиях ушедших эпох они есть. И сегодня появился замечательный проект. Нашли образцы и хотят воссоздать работы Арминака Степанянца, воспевавшего в скульптуре силу и дух советского человека и его возможности. Да, кто-то пошутит. Зачем, мол, нам матросы в трусах и с гранатами в центре города? Но ведь работа скульптора и архитектора незаметна, когда взгляд скользит по постройке, не задерживаясь на ней. А здание ведь непростое. Построен этот дом как доходный в 1821 году по заказу купца Полторацкого архитектором Элькинским. Перестроен в 1889 архитектором Каминским, это зять Третьяковых на минуточку. А в 1902 году архитектором Романом Клейном, автором здания ЦУМа и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. А в 1934 году его еще раз перестроил Дмитрий Чечулин, приспособив первые два этажа под вестибюль метро. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня и завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
0: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте.

0: в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Ночью предстоящие также будут дожди, в ночные часы плюс 9. Завтра, понедельник, обещает быть пасмурным, днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.

Радио 7 представляет Уикенд Энрике Иглесиаса. Энрике много лет страдает от тяжелой бессонницы. Проблема настолько серьезна, что певец даже назвал в честь нее один из своих альбомов – «Insomniac». Это слово, гибрид из «инсомния», «бессонница» и «маньяк», «одержимый», можно вольно перевести как «одержимый бессонницей». Энрике вынужден принимать снотворные препараты практически каждый вечер, но даже они не гарантируют певцу качественного отдыха. В одном из интервью Иглесиас иронично заметил, что лучшим сном в его жизни был наркоз во время медицинской процедуры. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на Радио 7. Реклама.
1: И раз, и два.
2: Ну, нет.
1: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
3: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
4: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
5: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.

0: Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Завтра, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. Уикенд Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В столице пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Ночью предстоящие также будут дожди, в ночные часы плюс 9. Завтра, понедельник, обещает быть пасмурным. Днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.
0: В Москве 19 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Enrique Iglesias. До композиции «Bailando» Энрике уже выпускал хит с похожим названием «Bailamos». Но певец решил, что цепкий мотив новой песни запомнят, несмотря на созвучные имена. Энрике записал трек вместе с кубинским другом Десемером Буэно, но медлил с выпуском. В итоге

Пока певец занимался другими делами, ДСМР уехал на родину и выпустил собственную версию с группой «Gente de Zona». Песня стала греметь во всех уголках Гаваны, а Энрике узнал об этом только когда ему позвонили кубинские знакомые. Вместо того, чтобы обидеться, Иглесиас просто добавил в трек свой вокал и выпустил его официально. Результат — 41 неделя на первом месте в латинском чарте и статус мирового гимна всех танцполов. Радио 7. Уикенд Энрике Иглесиаса.

0: 7. О погоде.
1: В столице пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Ночью предстоящие также будут дожди, в ночные часы плюс 9. Завтра, понедельник, обещает быть пасмурным. Днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.
0: В Москве 20 часов.
2: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Ночью предстоящие также будут дожди, в ночные часы плюс 9. Завтра, понедельник, обещает быть пасмурным, днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.
0: В Москве 21 час. Целый час. Только музыка. На Радио 7.

Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Завтра, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. «Уикенд» Энрике Иглесиаса. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Ночью предстоящие также будут дожди, в ночные часы плюс 9. Завтра, понедельник, обещает быть пасмурным, днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Ночью предстоящие также будут дожди, в ночные часы плюс 9. Завтра, понедельник, обещает быть пасмурным. Днем до плюс 14, утром 7 градусов тепла.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Знойный романтик. Легенда мировой музыки. Тот самый голос, который невозможно перепутать. Энрике Иглесиас. Завтра, за час до полуночи, в концертном зале «Радио 7» он будет петь для вас. «Уикенд Энрике Иглесиаса». Только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Праге полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.